Акумбала, Жаувала, Нишивала, Кавалала, Авана Никаги, Нокумани Хой, Авана Никаги, Нокушина Хой, Нокумаку Хой.